0: Грян, Ешил, Ли, Зеленый, Вер, Ахдер, Верджи, Брасинос, Ри, Хрум, Три,
1: Грайнд,
2: Кест,
3: Урулада,
0: Верде.